What a difference a day made. And the difference

ever known. And I think to myself, what a wonderful world.

0: best of the world radio.
1: В эфире СМИ «Радио Джаз». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS-77-59-524 выдано 3 октября 2014 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций «Роскомнадзор». Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Радио Джаз», предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Радио Джаз. The best of the world radio. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. 5 человек погибли при ударе БПЛА по крымскому Джанкою. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. На месте работают профильные службы, написал он в Телеграме. Других подробностей не привел. Накануне вечером Аксенов сообщил о налете БПЛА на регион и работе сил ПВО. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что над городом сбиты 12 беспилотников. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Россия готова к переговорам по Украине и не отказывается от них. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в беседе с РИА Новости. По ее словам, американская сторона сейчас полностью вовлечена в ситуацию на Ближнем Востоке. В начале апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что переговорный процесс по Украине в трехстороннем формате поставлен на паузу, так как у США много других дел. Испания примет судно «Хондиус» со вспышкой хантавируса. Такое намерение подтвердил Минздрав страны. Ведомости подчеркнули, что Испания несет моральное и юридическое обязательство помочь оказавшимся в беде. Как сообщает Рейтер, решение было принято после того, как Всемирная организация здравоохранения признала, что Кабо-Верде не обладает техническими возможностями для проведения операции. Канарские острова стали ближайшей точкой, способной обеспечить необходимую медицинскую помощь. После прибытия судна медицинские бригады проведут полный осмотр всех пассажиров и членов экипажа. Нуждающимся будет оказана квалифицированная помощь, после чего людей доставят в их родные страны. На борту почти 150 человек, 7 зараженных, а 3 человек умерли. В России банковская система третий месяц подряд продолжает фиксировать отток наличных. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на статистику ЦБ. Это происходит на фоне отключения интернета, из-за чего нельзя осуществлять онлайн-платежи и случается цифровой коллапс в крупных городах. По итогам апреля клиенты вывели из банков 600 миллиардов рублей. Отток стал рекордным с сентября 2022 года. За последние 3 месяца, когда отключение интернета охватили крупные города, объем наличных обращений подскочил на 1 триллион рублей. Это больше, чем за весь 2025 год. Продажи антидепрессантов России выросли в 2 раза за 3 года, пишет Forbes. Опрошенные издания врачей связывают тенденцию с ростом доступности психиатрической помощи и улучшением методов диагностики. Также издание отмечает, что с 2020 по 2024 год россияне на 18% чаще стали болеть психическими расстройствами. Ряд опрошенных психиатров считает, что ухудшение психического здоровья – это мировой тренд. Самым полезным мясом для шашлыка назвали нежирную свинину и баранину. Об этом рассказал РИА Новости главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян. По его словам, лучше всего сочетать шашлык с овощами, помидорами, огурцами и разнообразной зеленью. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Радио Джаз.

0: Реклама на радио Джаз.
1: Левел Мичуринский. Жилой комплекс в зеленом районе. 4,5 гектара благоустройства. Школа и 3 детских сада на территории. Левел Мичуринский. Цены на квартиры снижены. Застройщик ООО «СЗ Базинвест». Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности на level.ru. Не оферта.
2: Журнал Мудборд. Стильный глянец для тех, кто слышит красоту в деталях.
3: Журнал Мудборд. О звездах, искусстве, моде, красоте и путешествиях. О жизни со вкусом.
2: Журнал Мудборд. В продаже на маркетплейсах и в торговых сетях Москвы и Петербурга. 16+.
4: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Радио Джаз. Телефон рекламной службы в Москве. 495-925-0444.
5: Интересно знать. Основанный в 1837 году Тири Эрмесом модный дом Эрме изначально прославился безупречными седлами, которые заказывала даже европейская аристократия. Знаменитый логотип с экипажем появился в 50-х годах 20 века. Был вдохновлен картиной Альфреда де Дрё «Запряженный экипаж». Он символизирует преемственность поколений и верность корням. Даже перейдя к выпуску легендарных сумок и шелковых платков, Эрме сохраняет дух элитарного конного спорта в каждой детали и в фирменном сидельном стежке.

0: Радио Джаз. The best of the world radio. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Разговор американского госсекретаря Марко Рубио и главы МИД России Сергея Лаврова состоялся по просьбе российского министра. Об этом заявил представитель Госдепа Томми Пигот. Стороны обсудили

0: обсудили американо-российские отношения, а также конфликт на Украине и войну в Иране. Это самые популярные новости к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Ранее МИД России сообщил, что в ходе беседы стороны, в частности, провели сверку часов по текущей международной повестке и обсудили график двусторонних контактов. Ведомстве отметили, что беседа носила конструктивный и деловой характер. До этого Лавров и Рубио созванивались больше полугода назад. В России могут ввести заградительную пошлину на ввоз мебели из недружественных стран. Как сообщает «Известия», мера рассматривалась в рамках одного из совещаний в Кабмине. Причина заключается в снижении собственного производства этой продукции. По оценке Минпромторга, выпуск может вырасти при условии реализации мер поддержки. Сейчас мебель из недружественных государств попадает в страну через СНГ. Размер возможной заградительной пошлины еще не утвержден. По оценке экспертов, он может составить от 35 до 50%. Лондонский «Арсенал» обыграл мадридский «Атлетико» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и впервые за 20 лет вышел в финал турнира. Матч в Лондоне закончился со счетом 1-0 в пользу английского клуба. Первый матч в Мадриде завершился со счетом 1-1. Таким образом, по сумме голов «Арсенал» проходит финал Лиги чемпионов. В своей истории команда еще ни разу не выигрывала этот чемпионат. В финале «Арсенал» встретится с победителем пары полуфинала «Бавария-Пари-Сен-Жермен». Ответная встреча пройдет в Мюнхене 6 мая. Новый студийный альбом британской рок-группы Rolling Stones выйдет 10 июля. Название альбома – Foreign Tans, иностранные языки. В пластинку войдет 14 треков, а первый сингл группа опубликовала уже сегодня. В соцсети музыканты выложили видео, на котором Мик Джаггер, Кит Ричардс и Ронни Вуд работают в студию звукозаписи. Foreign Tans выходит менее чем через 3 года после 24-го альбома группы Hackney Diamonds, который стал их первой студийной работой с оригинальным материалом за 15 лет. В России набирает популярность сонный туризм. Психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров рассказал НСН, почему люди не хотят больше новых впечатлений.
1: Есть множество неопределенностей в мире. Эмоциональные потрясения так или иначе оказывают на людей. И, соответственно, они в какой-то степени не хотят больше новых впечатлений, даже позитивных. Они хотят больше спокойствия. Слишком, может быть, неспокойное время живут, где все быстро меняется. Из-за этого у них вот эта потребность в новых ощущениях гораздо слабее, чем была раньше.
0: По словам психолога, на восстановление психики городскому жителю достаточно даже 3 дня в лесу без телефона и соцсетей. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
2: Национальная служба новостей. Радио. Джаз.

0: Реклама на радио «Джаз».
1: Васильчуки Рестарант Групп представляет франшизу ресторана «Русский». Современная русская кухня, сильный бренд и поддержка на каждом этапе. Узнавайте больше о франшизах ресторанной группы на сайте franchise-vasilchuki.ru.
2: Зажигательный, танцевальный, ночной диско-клуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда «Ленинград». Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
3: Идеальный кейтеринг на свежем воздухе – это Рест-кейтеринг. Банкет или фуршет – мы возьмем все заботы на себя. Профессиональная организация, индивидуальный подход, безупречный сервис – это Рест-кейтеринг. Более 10 тысяч успешных мероприятий с 2017 года. От камерных вечеринок до праздников на 5000 гостей. Подробнее по телефону 499-409-52-56 или на сайте rest-catering.ru.
0: Радио «Джаз». Телефон рекламной службы в Москве. 495-925-04-44.
4: Интересно знать.
5: Микеланджело создал своего Давида из куска мрамора, который другой скульптор попросту забраковал, посчитав безнадежно испорченным. Но самый поразительный секрет открыли современные ученые, доказав, что статуя косоглазая. Правый глаз Давида смотрит вперед, а левый – немного в сторону. Микеланджело сделал это намеренно. Благодаря такому хитрому расчету профиль героя кажется идеальным. С какой бы стороны и под каким бы углом вы на него не смотрели.
6: I was a stranger in that city, out of town, where the people I knew. I had that feeling of self-pity. What to do, what to do, what to do. The outlook was decidedly blue.

0: Радио Джаз. The best of the world radio. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Крыму открыли горячую линию после атаки ВСУ на Джанкой, где погибли 5 человек. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики. Там отметили, что линия открыта для оперативного приема заявлений по факту происшествия и оказания правовой помощи. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. 5 человек погибли при ударе БПЛА по крымскому Джанкою сегодня ночью. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. На месте работают профильные службы, написал он в Телеграме. Других подробностей не привел. Накануне вечером Аксенов сообщил о налете БПЛА на регион и работе сил ПВО. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявляет, что над городом сбиты 12 беспилотников. Цены на нефть продолжают снижаться второй день подряд после намеков президента США.

0: США Дональда Трампа о возможном мирном соглашении с Ираном, сообщает Рейтер. Стоимость барреля марки Brent снизилась до $107. Накануне Трамп объявил о кратковременной приостановке операции «Проект Свободы» по сопровождению судов в Ормузском проливе. По его словам, решение принято для того, чтобы оценить возможность заключения мирной сделки с Ираном. По данным аналитиков, опрошенных агентством, вероятность мирного договора внушает инвесторам надежду на скорое восстановление торговых потоков. Исключение из перечня для параллельного импорта компьютеров и комплектующих к ним ряда брендов из недружественных стран приведет к сокращению ассортимента этой техники в России. Об этом НСН рассказал представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов.
1: В России действительно достаточно конкурентный рынок, но, безусловно, исключение каких-то игроков из него приведет к сужению ассортимента, это очевидно. Что касается истории с ВОЗом, вся эта тема построена на так называемом реестре объекты интеллектуальной собственности. По идее, любые импортеры также смогут их вводить. Единственное, что таможня может пользоваться своим правом экс-официо и какие-то вещи останавливать и запрашивать правообладателей. Но если, опять же, брендообладатель не будет препятствовать, то это не приведет к остановке импорта этих товаров полностью. Конечно же, все это приведет к сужению ассортимента в итоге, в целом. А сужение ассортимента, как правило, для рынка не очень хорошая новость.
0: Ранее Минпромторг заявлял, что исключение из перечня для параллельного импорта компьютеров из западных стран не приведет к сокращению ассортимента этой техники на внутреннем рынке России и создаст спрос на отечественную продукцию. Эксперт назвала самый выгодный летний месяц для отпуска. В этом году это июль, сообщила директор по персоналу сервиса «Работа.ру» Юлия Санина. По ее словам, ключевую роль играет количество рабочих дней в месяце. В июле их будет 23, больше, чем в другие летние месяцы. Это снижает стоимость одного рабочего дня и делает отпуск финансово более выгодным. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
2: Национальная служба новостей.

0: Реклама на радио Джаз.
1: Поймай момент. Весь май в салоне Дядькова Дизайн авторские коллекции мебели со скидкой до 75%. Создайте свой интерьер с мебелью Дядькова. Ждем в гости. Дядькова.
2: Каждую среду до 13 мая. В сети ресторанов Brasserie Lambic. Пробуйте любимые хиты меню по себестоимости. 10 новых блюд каждую неделю. Бельгийские картофельные вафли. Салат с хрустящим цыпленком. Тако с уткой по-пекински. Свиные ребрышки в глазури барбекю. Говядину по-фламандски. И другие блюда из фламандской и европейской гастрономии по самой привлекательной цене. Рестораны, участвующие в акции и резерв столов, на lambic.ru. 18+.
3: Проект «Радио Джаз» и флотилия «Радисон Ройл». «Джаз на воде». Прекрасная возможность познакомиться с творчеством ярких музыкантов, играющих в этом жанре. 7 мая. Джазовые дивертисменты в исполнении квартета Владимира Агафонникова и лауреата премии «Триумф» Александры Шерлинг. Вечно зеленые стандарты, классика в джазовом прочтении и авторский джаз неизменно гарантируют праздничное настроение и яркие эмоции. «Джаз на воде». Это звучит. 16+.
0: Радио Джаз. Телефон рекламной службы в Москве. 495-900.

0: темы дня.
1: В такой же день 1829 года венский органный мастер Кирилл Демиан запатентовал новый инструмент – аккордеон. В оригинальном немецком описании это небольшая коробочка с металлическими язычками и мехами, закрепленными таким образом, чтобы ее можно было легко носить с собой, что особенно ценно для путешествий. На самом деле автора аккордеона звали Кюрех Демян. Он был выходцем из румынских армян. И не просто мастером, а новатором. У его инструмента было всего 5 клавиш, которые предназначались только для левой руки. Каждой клавише соответствовал один аккорд, отсюда и название инструмента. На аккордеоне можно было играть простые мелодии в одной тональности, и уже через несколько лет после его изобретения звуки аккордеона можно было услышать повсюду, особенно на улицах и променадах. Но в дальнейшем Кюрех Демян, конечно, увеличил количество клавиш правой клавиатуры и отказался от воспроизведения целых аккордов. Но вот как сложилась его собственная жизнь, история умалчивает.
0: Персона дня.

0: Реклама на радио Джаз.
1: Левел Мичуринский. Жилой комплекс в зеленом районе. 4,5 гектара благоустройства. Школа и 3 детских сада на территории. Левел Мичуринский. Цены на квартиры снижены. Застройщик ООО СЗ «Фазаинвест». Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности на level.ru. Не оферта.
2: Джаз-клуб Игоря Бутмана приглашает на майские праздники. Вас ждет яркая музыкальная программа на любой вкус и настроение. От ретро-джаза 20-х до любимых советских шлягеров и оригинальных современных стандартов. Каждый день на сцене. Известнейшие музыканты. Легендарный ансамбль «Мелодия» Георгия Граняна. Американский трубач и вокалист Рональд Бейкер. Уникальная певица Анастасия Лютова. Пианист и народный артист России Даниил Крамер. С 1 по 11 мая. Начало в 19:30. Программа и билет на сайте moscow.bootmanclub.ru. ИБ Алать ВПГ. Угран ИБ 318-77-46-550-045-6+.
0: Радио Джаз. Телефон рекламной службы в Москве. 495-925-04-44.
3: Интересно знать.
4: В джазе можно играть на чем угодно. История знает джазовые композиции, исполненные на арфах и даже пустых пивных бутылках. Главное в джазе не инструмент, а чувство свинга и внутренняя свобода.

0: радио «Джаз». The best of the world radio. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. С 1 сентября в России можно будет сохранить прежний номер телефона при переезде в другой регион. Чтобы воспользоваться опцией, абоненту необходимо обратиться с заявлением к оператору связи, сообщили в правительстве. Подать такое заявление можно лично или дистанционно. Через официальный сайт оператора связи, официальный сайт оператора базы данных перенесенных абонентских номеров или с помощью портала госуслуг. Сейчас, сохраняя номер телефона при переезде в другой регион, абонент продолжает пользоваться прежним тарифным планом, что повышает стоимость звонков. Большинство школ в Чебоксарах вернулись к работе после атаки БПЛА. На дистанте остаются только три из них. Образовательные учреждения в Чувашии перевели на дистант после вчерашней атаки БПЛА. Один из дронов попал в жилую многоэтажку, два жителя погибли, еще 34 пострадали. К тушению лесных пожаров в Туве привлекли два самолета и вертолет. В ликвидации участвует почти 500 человек, сообщает региональный МЧС. По данным министерства, в Туве действует 7 лесных пожаров общей площадью более 2500 гектаров. За сутки был локализован один лесной пожар. Крупные возгорания остаются в 4 районах. Угрозы населенным пунктам нет. На этой неделе глава Тувы Владислав Ховалык ввел в республике режим ЧС регионального значения из-за пожаров. Это означает полный запрет на посещение лесов.

0: Президент Сербии Александр Вучич заявил, что если бы Сербия ввела санкции против России, его бы провозгласили величайшим демократическим лидером в мире. Однако он считает, что в этом случае предал бы душу народа Сербии. Также сербский президент в интервью TV Informer отметил, что Сербия упустила множество возможностей из-за того, что не ввела санкции против России. Американская актриса Корианка Килчер подала в суд на режиссера Джеймса Кэмерона и компанию Disney. Она утверждает, что ее внешность без согласия использовали для создания персонажа кинофраншизы «Аватар», сообщает «Нью-Йорк Таймс». В иске упоминается интервью Кэмерона 24 года для неназванного французского издания. В нем режиссер упоминает Килчер, указывая на изображение персонажа Нейтири, и говорит, это на самом деле ее нижняя часть лица. Как пояснила актриса, в эпоху развития искусственного интеллекта наша внешность больше не в безопасности. Если не предпринять никаких действий, такие случаи могут стать нормой. Эффективнее справляться с тревожностью поможет спорт, рассказал НСН, создатель всероссийского портала о здоровом образе жизни и основатель проекта «Диван Фитнес» Дарья Кожевникова.
1: Вся тревожность очень хорошо снимается тренировкой в зале, либо танцами, либо объективно хорошей прогулкой. Наверное, смотрели фильм «О чем говорят мужчины», и там в одной из серий у героя Александра, по-моему, у него была стрессовая ситуация. Не зная этого, они говорят, нам надо вышагать проблему. И они шли вокруг Садового кольца вместо того, чтобы нагнетать, копать яму.
0: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
2: Национальная служба новостей. Радио «Час».

0: Свет на радио «Джаз». Карта интересной Москвы.
1: Весна и джаз всегда рядом. Когда природа оживает, мир будто просыпается и начинает звучать по-новому. Стоит лишь прислушаться. В студии Маргарита Макеева. Здравствуйте. Поэтому в четверг нужно быть в клубе Игоря Бутмана на Таганке на выступлении ленинградского патефона. Как нетрудно догадаться, это коллектив из Петербурга. Он представляет программу советских песен, знакомых многим по кинофильмам. Но музыканты исполняют популярные кинохиты и эстрадные шлягеры прошлого века в авторских аранжировках. Солистка ленинградского патефона Анастасия Лютова. Нет более величественного инструмента, когда-либо изобретенного человеком, чем орган. Моцарт называл его королем инструментов. Вместе с органом в кафедральном соборе Петра и Павла 7 мая зазвучит не менее сложный по строению инструмент – саксофон. Алексей Круглов и органистка Юлия Иконникова предлагают собственное видение золотой классики на вечере «Бах и джаз». Иногда нам нужно заглянуть вглубь себя, а иногда выплеснуться наружу. И вот на концертах Владимира Кузьмина такое происходит постоянно. Люди либо подпевают хором «Я не забуду тебя никогда», либо вообще танцуют там, где позволено. А все потому, что у человека, пережившего 6 браков, все песни о любви. Время романтиков 10 мая в Союзе композиторов. Приятного отдыха и ярких впечатлений. Маргарита Макеева.
0: Выход в свет. На радио «Джаз».

0: Реклама на радио «Джаз». Идеальный кейтеринг на свежем воздухе – это рест-кейтеринг. Банкет или фуршет – мы возьмем все заботы на себя. Профессиональная организация, индивидуальный подход, безупречный сервис – это рест-кейтеринг. Более 10 тысяч успешных мероприятий с 2017 года. От камерных вечеринок до праздников на 5 тысяч гостей. Подробнее по телефону 499-409-5256 или на сайте rest-catering.ru.
1: Слышите звук моторов? 16 мая при поддержке «Радио Джаз» и компании «Старое время» пройдет 6-й ралли коллекционных ретро-автомобилей «Архангельское аутлет». В этом году тема кинематографа. Живая музыка, уникальные машины и, конечно, подарки. Это официальное открытие летнего сезона. Ждали весь год? Приезжайте. Будет на что посмотреть. 16 мая. Новорижское шоссе 5. Вход свободный. 6+.
2: Зажигательный, танцевальный, ночной диско-клуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда «Ленинград». Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
0: Радио «Джаз». Телефон рекламной службы в Москве. 495-925-0444.
3: Интересно знать. Происхождение слова «джаз» – одна из главных загадок в истории музыки. Самая популярная версия – оно родилось из сленга 19 века. «Джазм» означал неиссякаемую энергию, напор и драйв. Но поначалу в музыкальной среде его считали слишком вульгарным для сцены. Время шло, и термин приобрел более широкий смысл, описывая уже в 1912 году сумасшедшую подачу мяча в бейсболе, которую было невозможно предугадать. И сегодня лингвисты уже официально признают «джаз» самым влиятельным словом 20 века, навсегда изменившим мировую культуру.

0: Радио Джаз. The best of the world radio. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Москвичей предупредили о возможных пробках сегодня вечером. Как сообщил столичный Дептранс, ожидается затруднение движения по направлению к области. Также пробки вероятны в центре столицы, на третьем транспортном кольце, в улитных магистралях и МКАДе. С чем связаны проблемы, в департаменте не уточнили. Водителей также попросили не отвлекаться на телефоны во время движения. В Москве начали отключать отопление. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства. Процесс отключения проводится поэтапно. Сначала промышленные и административные здания, затем жилые, а также школы, детские сады и лечебные учреждения. В общей сложности предстоит отключить отопление более чем 70 тысяч зданий. Почти половина из них – жилые дома. Число аварий с пострадавшими снизилось на 10% с начала года. Число погибших стало меньше на 9%. Об этом сообщил зам мэра столицы Максим Лексутов. Он сравнил показатели с аналогичным периодом прошлого года. Положительной динамики, по его словам, удалось достичь благодаря комплексным мерам Центра организации дорожного движения и взаимодействию с госавтоинспекцией. Ранее Лексутов сообщал, что Москва занимает первое место в рейтинге регионов России по безопасности дорожного движения. При этом каждый день по дорогам столицы проезжает около 3 миллионов автомобилей. В 2025 году были завершены основные работы по модернизации первичного звена городского здравоохранения. Всего реконструировано и построено более 360 зданий взрослых и детских поликлиник, говорится на сайте столичной мэрии. Поликлиники перешли на работу по новому московскому стандарту, включающему современное техническое оснащение, удобное расположение кабинетов врачей, зонирование помещений, доступ к электронным сервисам, комфортные условия для сотрудников и пациентов, а также понятную навигацию. Онлайн-библиотека появилась во всех автобусах и электробусах Мосгортранса. Об этом сообщила пресс-служба.

0: службы Дептранса. Там ответили, что постоянно внедряют самые современные сервисы для повышения качества поездок. Уникальный проект «Это книги» открывает пассажирам бесплатный доступ к всемирно известной литературе для взрослых и детей. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо отсканировать QR-код на экране в салоне транспорта, перейти по ссылке, при необходимости авторизоваться и перейти в мультиполку. Пассажирам предоставляется доступ почти к 100 произведениям в электронном и аудиоформате. В департаменте также пообещали регулярное обновление подбора книг. Желтый уровень погодной опасности вновь ввели в Москве и Подмосковье из-за ожидаемой грозы с порывистым ветром. Об этом сообщили в гидрометцентре. Накануне в ряде районов столицы и Подмосковья прогремела первая в этом году гроза и прошел дождь. Синоптики прогнозируют, что сегодня в течение дня температура воздуха в Москве составит 25-27 градусов выше нуля. По области от плюс 22 до плюс 27. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Радио «Джаз».

0: Реклама на радио «Джаз».
1: Васильчуки Рестарант Групп представляет франшизу ресторана «Русский». Современная русская кухня, сильный бренд и поддержка на каждом этапе. Узнавайте больше о франшизах ресторанной группы на сайте franchise-vasilchuki.ru.
2: Левел Мичуринский. Жилой комплекс в зеленом районе. 4,5 гектара благоустройства. Школа и 3 детских сада на территории. Левел Мичуринский. Цены на квартиры снижены. Застройщик ООО «СЗ «Ваза Инвест». Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности на level.ru. Не оферта.
3: Веранда ресторанов «Брассери Ламбик». Это больше, чем просто обед или ужин на свежем воздухе. Это ваш уютный уголок в городе. Внимательный сервис, продуманная обстановка и блюда фламандской и европейской кухни, которые хочется пробовать снова. Европейская и бельгийская кухня. Напитки со всего мира. Приятная музыка и атмосфера, в которой легко забыть о делах. Приходите всей компанией. Летние террасы «Брассери Ламбик» открыты каждый день в 15 локациях в центре Москвы. Резерв столов на lambik.ru. 18+.
4: «Поймай момент». Весь май в салоне «Дядьково дизайн» авторские коллекции мебели со скидкой до 75%. Создайте свой интерьер с мебелью «Дядьково». Ждем в гости. «Дядьково».
5: Открываем жаркий сезон. С 22 по 24 мая на территории бизнес-центра «Арма» пройдет грандиозный Russian Grill Fest. Лучшие гриль-рестораны, новинки барбекю-оборудования, мастер-классы, международный чемпионат и вилледж-фест с патио-зонами. Музыкальные хедлайнеры, группы «Жуки», «Биртман», «Рекорд-оркестр», «Манго-манго». Ждем тебя на Нижнем Сусальном, 5, строение 15. Программы и билеты на сайте Russian Grill Fest.
6: Продажи билетов осуществляет ИП «Мартынцев Сергей Владимирович». УКРН 317-774-600-234-998-18+.
0: Радио «Джаз». Телефон рекламной службы в Москве. 495-925-04-44.
7: Интересно знать.
8: Первым киноактером была лошадь. Еще до появления кинематографа в 1878 году фотограф Эдвард Мейбридж наспор снял серию снимков скачущего скакуна с 12 камер, чтобы уловить момент, когда все копыта окажутся в воздухе. При последовательном просмотре кадров возникал эффект непрерывного движения, став прототипом кинематографа.

0: Радио Джаз. The best of the world radio. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Омской области разбился легкомоторный самолет. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются. В результате ЧП погибли два человека, сообщили в Следственном комитете. Упавший самолет сильно поврежден, пожара на месте крушения нет. В Красноярском крае из-за паводка подтоплены более 10 жилых домов. Причиной стал резкий подъем уровня воды в реке Усолка на фоне потепления и сильных дождей. Он превысил критическую отметку и достиг более 7 метров. В зону подтопления села Троицк попали 15 жилых домов, где проживают несколько десятков человек. Из двух домов эвакуированы 4 человека, сообщили в краевой прокуратуре. Также подтопление зафиксировано в селе Бакчет. Под водой оказались огороды и хозяйственные постройки. На месте работают спасательные службы. Минпромторг выделил 4,5 миллиарда рублей на улучшение надежности и увеличение срока эксплуатации самолетов семейства «Сухой Суперджет». Срок эксплуатации для некоторых версий предполагается продлить с 15 до 20 лет. Председатель комиссии Общественного совета по гражданской авиации Ространснадзора Олег Смирнов заявил НСН, что если этого не сделать, то через пару лет летать в России будет не на чем.
2: Это дополнительные взносы бюджета в проведение в летную годность этого самолета, который уже и без того на сегодняшний день является по стоимости золотым изделием. Если взять все, что в него вкачано с начала создания, очередное вливание, это уже судороги, которые заставляют идти Минпромторг на это, ибо не на чем будет летать уже через пару лет. Ресурсы вырабатываются западных самолетов, Боингах, Эрбасах, наши тем более вырабатывают ресурсы, а замены как не было, так и нет.
1: Как пишут ведомости, обслуживание сухого суперджета обходится в 1,5-2 раза дороже западных аналогов в расчете на летный час. Треть учителей в России составляют молодые люди в возрасте до 39 лет. Их почти 350 тысяч, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, в школу приходят мотивированные, хорошо подготовленные специалисты, которые владеют современными образовательными технологиями, активно используют цифровые инструменты и готовы внедрять новые подходы к обучению. Допуск павильона России на Венецианскую биеннале сочли нарушением санкций Евросоюза. Об этом говорится в письмах Еврокомиссии, сообщает Financial Times. Брюссель считает, что любые расходы России на участие российской делегации в Венецианской

0: биеннале идут на пользу смотру и могут быть расценены как косвенная экономическая поддержка. У организаторов выставки запросили разъяснение. Ранее Еврокомиссия лишила Венецианскую биеннале финансирования в размере 2 миллионов евро из-за появления на выставке российского павильона. Он закрыт для широкой публики в связи с санкциями. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Радио «Час».

0: Реклама на радио «Джаз».
1: Проект «Радио Джаз» и флотилия «Радисон Ройл». «Джаз на воде». Прекрасная возможность познакомиться с творчеством ярких музыкантов, играющих в этом жанре. 7 мая. Джазовые дивертисменты в исполнении квартета Владимира Агафонникова и лауреата премии «Триумф» Александры Шерлинг. Вечно зеленые стандарты, классика в джазовом прочтении и авторский джаз неизменно гарантируют праздничное настроение и яркие эмоции. «Джаз на воде». Это звучит. 16+.
0: Радио «Джаз». Телефон рекламной службы в Москве. 495 920

0: такой же день 1829 года венский органный мастер Кирилл Демиан запатентовал новый инструмент – аккордеон. В оригинальном немецком описании это небольшая коробочка с металлическими язычками и мехами, закрепленными таким образом, чтобы ее можно было легко носить с собой, что особенно ценно для путешествий. На самом деле автора аккордеона звали Кюрех Демян. Он был выходцем из румынских армян. И не просто мастером, а новатором. У его инструмента было всего 5 клавиш, которые предназначались только для левой руки. Каждой клавише соответствовал один аккорд, отсюда и название инструмента. На аккордеоне можно было играть простые мелодии в одной тональности, и уже через несколько лет после его изобретения звуки аккордеона можно было услышать повсюду, особенно на улицах и променадах. Но в дальнейшем Кюрех Демян, конечно, увеличил количество клавиш правой клавиатуры и отказался от воспроизведения целых аккордов. Но вот как сложилась его собственная жизнь, история умалчивает.
1: Персона дня.

0: Реклама на радио «Джаз».
1: Зажигательный, танцевальный, ночной диско-клуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда «Ленинград». Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
2: Журнал «Мудборд». Стильный глянец для тех, кто слышит красоту в деталях.
3: Журнал «Мудборд». О звездах, искусстве, моде, красоте и путешествиях. О жизни со вкусом.
2: Журнал «Мудборд». В продаже на маркетплейсах и в торговых сетях Москвы и Петербурга. 16+.
4: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Радио «Джаз». Телефон рекламной службы в Москве. 495-925-0444.
3: Интересно знать.
5: Способность слышать музыку или голоса там, где их нет, называется слуховой парейдолией и возникает из-за попыток мозга упорядочить звуковой хаос.

0: Радио Джаз. The best of the world radio. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Из-за хорошей погоды в Москве начали отключать отопление, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы. По данным ведомства, отопление предстоит отключить более чем 74 тысячах зданий, среди которых около половины – жилые дома. Сначала батареи отключают в промышленных и административных зданиях, а после – в жилых домах, образовательных и медицинских учреждениях. В столице отопительный сезон начался 24 сентября. В прошлом году теплоснабжение прекратили также 6 мая. Отопление отключают, если среднесуточная температура держится выше плюс 8 градусов 5 дней подряд, и ожидается ее повышение. В Москве состоялась репетиция воздушной части парада к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Самолеты заметили на востоке столицы. Над городом пролетела группа Су-25, которые окрасили небо в цвета российского флага. Репетиция основной части парада прошла 4 мая, а генеральная репетиция состоится завтра. Подростка в Москве осудили на 2 года за стрельбу в сотрудника РЖД. Он признан виновным в хулиганстве, совершенном с применением оружия. Его приговорили к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. ЧП случилось на остановочном пункте Матвеевская, МЦД-4, когда именно не уточняется. По данным следствия, подросток 4 раза выстрелил из пневматики в инспектора подразделения транспортной безопасности РЖД. Сотрудник получил ранение. Рэпера Наваи, который попал в ДТП на Зубовском бульваре, отпустили после опроса. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Спорткар «Феррари», в котором находился рэпер, попал в аварию накануне вечером. Никто не пострадал. После ДТП рэпер рассказал агентству, что чувствует себя хорошо. Позже артист уехал на оформление в ГАИ. Автомобиль музыканта был без номеров. Планируется иск в суд для возмещения ущерба и лишения водителя водительских прав, сообщила Дептрансстолица. По данным агентства, за рулем находился сам Наваи. Рядом с ним был его друг. В Москве в этом году запустят еще 11 беспилотных трамваев. Они будут постепенно выводиться в город и курсировать как в тестовом режиме, так и по маршруту с пассажирами. Таким образом, их общее количество достигнет 15 единиц, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, к 2030 году беспилотными станут примерно 2/3 столичного парка трамваев. Сегодня в городе курсируют 4 беспилотных трамвая. Часть ходит в тестовом режиме, а программное обеспечение для них создали сотрудники московского метрополитена. В Москву вернулись кукушки. Специалисты столичного департамента природопользования рассказали, что это хороший знак. Он свидетельствует о том, что в парках достаточно кормовой базы для пернатых, а экосистема находится в стабильном состоянии. Эту птицу можно встретить на зеленых территориях города, в том числе в Лосином острове, в Битцевском лесу, в ландшафтном парке Митино, а также в Строгино. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».

0: Реклама на радио «Джаз».
1: Джаз-клуб Игоря Бутмана приглашает на майские праздники. Вас ждет яркая музыкальная программа на любой вкус и настроение. От ретро-джаза 20-х до любимых советских шлягеров и оригинальных современных стандартов. Каждый день на сцене. Известнейшие музыканты. Легендарный ансамбль «Мелодия» Георгия Граняна. Американский трубач и вокалист Рональд Бейкер. Уникальная певица Анастасия Лютова. Пианист и народный артист России Даниил Крамер. С 1 по 11 мая. Начало в 19:30. Программа и билет на сайте moscow.bootmanclub.ru. ИБ Алатьево ВГ. УГРН ИБ 3187-46-550-005.
2: Левел Мичуринский. Жилой комплекс в зеленом районе. 4,5 гектара благоустройства. Школа и 3 детских сада на территории. Левел Мичуринский. Цены на квартиры снижены. Застройщик ООО СЗ «Вазинвест». Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности на level.ru. Не оферта.
3: Веранда ресторанов «Брассери Ламбик». Это больше, чем просто обед или ужин на свежем воздухе. Это ваш уютный уголок в городе. Внимательный сервис, продуманная обстановка и блюда фламандской и европейской кухни, которые хочется пробовать снова. Европейская и бельгийская кухня. Напитки со всего мира. Приятная музыка и атмосфера, в которой легко забыть о делах. Приходите всей компанией. Летние террасы «Брассери Ламбик» открыты каждый день в 15 локациях в центре Москвы. Резерв столов на lambik.ru. 18+.
0: Радио «Джаз». Телефон рекламной службы в Москве. 495-925-04-44.
3: Интересно знать. Над бестселлерами «Три мушкетера», «Граф Монте-Кристо», «Черный тюльпан» и «Ожерелье королевы» Александр Дюма трудился в паре с Огюстом Маке. Этот литературный слуга приложил руку почти ко всем знаменитым романам мастера. Позже, устав от тени гения, Маке подал в суд, требуя признать его полноправным соавтором 18 книг. Однако Фемида оказалась на стороне Дюма, посчитав, что работа помощника была лишь подготовительной, и официально автором легендарных приключений остался лишь один человек –

0: радио «Джаз». The best of the world radio. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В городе Тара в Омской области произошла утечка газа во время работ на трубопроводе. Несколько школьников, находившихся на экскурсии неподалеку, отравились газом. Детей эвакуировали, рассказал губернатор региона Виталий Хаценко. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь, угрозы для жизни и здоровья нет. Глава региона поручил провести проверку произошедшего. В региональном управлении прокуратуры уточнили, что всего газом отравились 15 человек, 14 учеников и педагог. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Телеграме, что российская сторона 1820 раз нарушила режим тишины. По его словам, производились обстрелы, попытки штурмов, авиаудары, применялись боевые дроны. Зеленский объявил режим тишины с полуночи 5 мая до полуночи 6 мая. Режим был введен в одностороннем порядке и начал действовать за несколько дней до объявленного России перемирия. В Карачаево-Черкесии к поискам двух девушек из Астраханской области привлекли вертолет МЧС. В обозначенный срок туристки не завершили туристический маршрут в горах, сообщает республиканский МЧС. Наземная группировка также продолжает поиск. Накануне спасатели обследовали маршрут протяженностью 35 километров. Установить местонахождение девушек не удалось. Работы по поиску туристок осложняются высоким уровнем снежного покрова и особенностями горного рельефа местности. В Швейцарии выявлен случай заражения опасной формой хантавируса. Его подтвердили у пациента, который вернулся с круизного лайнера «Хондио», следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде, и на котором обнаружили несколько случаев заражения хантавирусом. Выявленный вирус передается от человека к человеку. Швейцарские власти считают, что рисков распространения заболевания среди населения страны нет. Россияне стали экономить на продуктах, что является крайней мерой при снижении уровня дохода. Относительно 2025 года идет снижение зарплаты на 3,5%, рассказала экономист Наталья Репко в пресс-центре НСН. По ее словам, это может сильно сказаться на покупательской способности. По прогнозу экономиста, снижение зарплат продолжится. Более 1200 турфирм закрылись в первом квартале года. Однако вице-президент Российского союза туриндустрии Георгий Мохов заявил НСН, что эти цифры в пределах нормы, и отметил, что многие турфирмы адаптируются к новым условиям рынка.
2: Конечно, есть определенные тенденции, связанные с выездным туризмом, ввиду сократившихся направлений значительно по Европе, сложностями с оформлением визы, с тем, что туристы стали более прижимистые и стараются на всем экономить, плюс ситуация с Ближним Востоком. Но они не ликвидируются, они перепрофилируются. Туристы всегда ищут, где отдохнуть, и если закрыто одно направление, они плавно перетекают в другое, то есть они от отдыха не отказываются.
1: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Радио «Джаз».

0: Реклама на Радио Джаз.
1: Проект «Радио Джаз» и флотилия «Радисон Ройл». «Джаз на воде». Прекрасная возможность познакомиться с творчеством ярких музыкантов, играющих в этом жанре. 7 мая. Джазовые дивертисменты в исполнении квартета Владимира Агафонникова и лауреата премии «Триумф» Александры Шерлинг. Вечно зеленые стандарты, классика в джазовом прочтении и авторский джаз неизменно гарантируют праздничное настроение и яркие эмоции. «Джаз на воде». Это звучит. 16+.
0: Жизнь становится замечательной, когда ее замечаешь. Чтобы не пропустить главные события весны, слушайте «Выход в свет» на Радио Джаз.
1: Персона дня.
0: Вся наша жизнь – это история. Смена дат и событий освещает ход времен. Короткие заметки, занятные факты и детали о людях, живших на этой земле, в программе «Персона дня».
1: Каждый будний день. В эфире «Радио Джаз». Программа «Персона дня».
0: «Радио Джаз». Телефон рекламной службы в Москве. 495 920

0: Реклама на радио «Джаз».
1: Васильчуки Ресторан Групп представляет франшизу ресторана «Русский». Современная русская кухня, сильный бренд и поддержка на каждом этапе. Узнавайте больше о франшизах ресторанной группы на сайте franchise-vasilchuki.ru.
2: «Поймай момент». Весь май в салоне «Дядьково Дизайн» авторские коллекции мебели со скидкой до 75%. Создайте свой интерьер с мебелью «Дядьково». Ждем в гости. «Дядьково».
1: Открываем жаркий сезон. С 22 по 24 мая на территории бизнес-центра «Арма» пройдет грандиозный Russian Grill Fest. Лучшие гриль-рестораны, новинки барбекю-оборудования, мастер-классы, международный чемпионат и вилледж-фест с патио-зонами. Музыкальные хедлайнеры, группы «Жуки», «Биртман», «Рекорд-оркестр», «Манго-манго». Ждем тебя на Нижнем Сусальном, 5, строение 15. Программы и билеты на сайте Russian Grill Fest. Продажа билетов осуществляет ИП «Мартынцев Сергей Владимирович». УКРН 317-774-600-234-998-18+. Подписывайтесь на официальное сообщество «Радио Джаз» ВКонтакте. Только самые важные новости из мира джаза. Розыгрыши билетов только на самые значимые события и концерты. И, конечно, еще больше джаза, блюза и соула в авторских плейлистах.
0: «Радио Джаз». Телефон рекламной службы в Москве. 495-925-04-44.
1: Интересно знать.
3: Американская актриса Эмма Стоун вовсе не Эмма. В 2024 году актриса призналась, что ее настоящее имя – Эмили. Ей пришлось сменить его в начале карьеры, так как имя Эмили Стоун уже было занято в гильдии киноактеров США.

0: The best of the world radio. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Строительство моста паруса, которое свяжет Филевскую и Мневниковскую поймы на западе столицы, планируется завершить в следующем году, сообщил Сергей Собянин. Объект возводится в рамках развития транспортной сети Большого Сити и улучшения транспортной доступности Национального космического центра. Там идет активное инвестиционное развитие, строятся новые технопарки, офисы, жилые районы, спортивные объекты. В 2024 году ввели в эксплуатацию Гагаринский мост, в прошлом – мост академика Королева. Мост парус строят по новым технологиям со светодинамической подсветкой. Особенно красивый вид на него будет открываться в вечернее время с набережных парка Фили и Мневниковской поймы. Утечка воды ликвидирована на участке Федеративного проспекта на востоке Москвы, сообщали в комплексе городского хозяйства. Специалисты привели дорожное полотно в порядок. Предварительно кипяток хлынул на дорогу из-за прорыва трубы в канализации. Ситуация не повлияла на водоснабжение жителей. Движение транспорта в районе коммунальной аварии было затруднено. Научно-исторический форум, посвященный Великой Отечественной войне, впервые открылся в Музее Победы в Москве. Конференцию проводит Российское военно-историческое общество, Институт военной истории Академии Генштаба и Министерство обороны. В форуме участвует около 300 человек, представители органов исполнительной власти Москвы, ветеранских и молодежных объединений, научные сотрудники, студенты столичных вузов, кадеты, волонтеры. На мероприятии обсудят сражения Великой Отечественной войны, работу военных корреспондентов и другие темы. Столичные спасатели приступили к подготовке водоемов к открытию купального сезона, сообщил заместитель мэра Петр Бирюков. Водолазы обследуют дно водных объектов. Основная задача – обнаружить и извлечь мусор и травмоопасные предметы, которые могли попасть в воду в осенне-зимний период. Сейчас ведутся работы по удалению крупного бытового и природного мусора, осмотр береговых линий. Затем проведут повторную очистку водоемов. Еще одно водолазное обследование запланировано в июле, в середине купального сезона. Как отметил заммэра, безопасность на воде круглый год обеспечивает Москва. В Москве более 500 сотрудников городской поисково-спасательной службы на водных объектах. Итоговый концерт 11-го сезона фестиваля «Московская студенческая весна» пройдет 14 мая в мультиформатном пространстве «Молодежь Москвы Звездный» на проспекте Вернадского. Как сообщили в Комитете общественных связей и молодежной политики, программу подготовили больше 100 ребят из 12 вузов. Они покажут свои таланты в игре на музыкальных инструментах, пении, танцах, презентуют дизайнерские коллекции одежды. Мероприятие начнется с хореографического номера в смешанных направлениях – классическом, эстрадно-спортивном, народном. Затем студенты продефилируют в авторских модных образах. Далее на сцене выступят чтецы под аккомпанемент симфонического оркестра. Кульминацией вечера станет вручение дипломов лауреатам фестиваля. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: В эфире СМИ «Радио Джаз». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS-77-59-524 выдано 3 октября 2014 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзор. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Радио Джаз», предназначена для лиц старше 12 лет.
0: «Радио Джаз».

trapped inside a man, and the man hates the little boy.

0: свет» на радио «Джаз». Карта интересной Москвы.
1: Весна, джаз всегда рядом. Когда природа оживает, мир будто просыпается и начинает звучать по-новому. Стоит лишь прислушаться. В студии Маргарита Макеева. Здравствуйте. Поэтому в четверг нужно быть в клубе Игоря Бутмана на Таганке на выступлении ленинградского патефона. Как нетрудно догадаться, это коллектив из Петербурга. Он представляет программу советских песен, знакомых многим по кинофильмам. Но музыканты исполняют популярные кинохиты и эстрадные шлягеры прошлого века в авторских аранжировках. Солистка ленинградского патефона Анастасия Лютова. Нет более величественного инструмента, когда-либо изобретенного человеком, чем орган. Моцарт называл его королем инструментов. Вместе с органом в кафедральном соборе Петра и Павла 7 мая зазвучит не менее сложный по строению инструмент – саксофон. Алексей Круглов и органистка Юлия Иконникова предлагают собственное видение золотой классики на вечере «Бах и джаз». Иногда нам нужно заглянуть вглубь себя, а иногда выплеснуться наружу. И вот на концертах Владимира Кузьмина такое происходит постоянно. Люди либо подпевают хором «Я не забуду тебя никогда», либо вообще танцуют там, где позволено. А все потому, что у человека, пережившего 6 браков, все песни о любви. Время романтиков 10 мая в Союзе композиторов. Приятного отдыха и ярких впечатлений. Маргарита Макеева.
0: Выход в свет. На радио «Джаз».

0: Реклама на радио «Джаз».
1: Веранда ресторанов «Брассери Ламбик». Это больше, чем просто обед или ужин на свежем воздухе. Это ваш уютный уголок в городе. Внимательный сервис, продуманная обстановка и блюда фламандской и европейской кухни, которые хочется пробовать снова. Европейская и бельгийская кухня. Напитки со всего мира, приятная музыка и атмосфера, в которой легко забыть о делах. Приходите всей компанией. Летние террасы «Брассери Ламбик» открыты каждый день в 15 локациях в центре Москвы. Резерв столов на lambic.ru. 18+.
2: Слышите звук моторов? 16 мая при поддержке «Радио Джаз» и компании «Старое время» пройдет 6-й ралли коллекционных ретро-автомобилей «Архангельское аутлет». В этом году тема кинематографа. Живая музыка, уникальные машины и, конечно, подарки. Это официальное открытие летнего сезона. Ждали весь год? Приезжайте. Будет на что посмотреть. 16 мая. Новорижское шоссе 5. Вход свободный. 6+.
3: Зажигательный, танцевальный, ночной дискоклуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда, Ленинград. Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
0: Радио «Джаз». Телефон рекламной службы в Москве. 495-925-04-44.
1: Интересно знать. Картину «Утро в сосновом лесу» создали два художника. Иван Шишкин мастерски написал «Утренний туманный лес», а фигуры «Медведицы с тремя медвежатами» добавил его друг Константин Савицкий. Однако Третьяков, купив полотно, лично стер подпись Савицкого скипидаром. Свое решение он объяснил тем, что замысел, манера письма и исполнение всей картины говорят о том, что эта работа только Шишкина. И если внимательно присмотреться к оригиналу в Третьяковской галерее, в левом нижнем углу до сих пор можно заметить размытые следы стертой надписи.

0: Радио Джаз. The best of the world radio. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Число пострадавших при атаке вооруженных сил Украины в Чебоксарах 5 мая возросло до 35 человек. 11 остаются в больнице, двое погибли. Об этом сообщил сегодня Минздрав Чувашии. Повреждены 40 многоквартирных домов. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Как сообщил губернатор Олег Николаев, повреждены также детский сад и ряд учебных учреждений. Сейчас специалисты производят обход квартир для оценки ущерба, идут восстановительные работы. В пунктах временного размещения находится свыше 1000 человек. Семьи погибших получат по 1,5 миллиона рублей, пострадавшие от 313 тысяч до 627 тысяч рублей. Также предусмотрена финансовая помощь за полностью утраченное имущество первой необходимости. Бомбардировки Ирана возобновятся с большей силой, если Тегеран не согласится на условия США, предупредил Дональд Трамп. По словам президента, в случае достижения договоренности между странами Армузский пролив будет открыт для всех государств, включая Иран. Накануне портал Axios сообщил, что глава Белого дома может возобновить военную операцию против Ирана в течение текущей недели. В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио отметил, что американская операция «Эпическая ярость» против Ирана завершена. По его словам, Вашингтон и Тегеран будут рассматривать возможные пути урегулирования. Страны Евросоюза стали чаще выдавать россиянам визы. В прошлом году более 620 тысяч. Это на 10 с лишним процентов больше в сравнении с 2024 годом, сообщает Евроактив со ссылкой на Еврокомиссию. Россиянам выдали более 477 тысяч туристических виз. Это составляет примерно 77% от общего числа. Наиболее востребованными направлениями стран ЕС у россиян остаются Франция, Италия и Испания. Российские операторы связи ищут способы упростить пользователям перенос данных из зарубежных хранилищ. Так, Мегафон дает своим абонентам возможность с 13 по 19 мая не расходовать интернет-трафик тарифа при пересохранении файлов из iCloud в облако Mail. После активации функции автозагрузки в приложении облака данные из хранилища Apple будут переноситься в фоновом режиме. Это позволит сохранить все памятные фото, видео и ценные документы, а также поддерживать привычный порядок в цифровых альбомах. Легендарная британская рок-группа Rolling Stones отметила в Нью-Йорке предстоящий летом выпуск нового студийного альбома Foreign Tongues – иностранные языки. На мероприятии в Бруклине 82-летний солист Мик Джаггер и гитарист Кит Ричардс, а также 78-летний гитарист Ронни Вуд прошлись по красной дорожке. Дали интервью комику Конану О'Брайену. Сборник из 14 треков выйдет 10 июля, когда будет отмечаться 64-я годовщина основания рок-группы. В записи 25-го студийного альбома приняли участие Пол Маккартни, Стив Уинвуд, Роберт Смит и Чад Смит. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Реклама на радио Джаз.
1: Левел Мичуринский. Жилой комплекс в зеленом районе. 4,5 гектара благоустройства. Школа и 3 детских сада на территории. Левел Мичуринский. Цены на квартиры снижены. Застройщик ООО «СЗФАЗ Инвест». Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности на level.ru. Не оферта.
0: Радио Джаз. Телефон рекламной службы в Москве. 495 925.

0: такой же день 1829 года венский органный мастер Кирилл Демян запатентовал новый инструмент – аккордеон. В оригинальном немецком описании это небольшая коробочка с металлическими язычками и мехами, закрепленными таким образом, чтобы ее можно было легко носить с собой, что особенно ценно для путешествий. На самом деле автора аккордеона звали Кюрех Демян. Он был выходцем из румынских армян. И не просто мастером, а новатором. У его инструмента было всего 5 клавиш, которые предназначались только для левой руки. Каждой клавише соответствовал один аккорд. Отсюда и название инструмента. На аккордеоне можно было играть простые мелодии в одной тональности, и уже через несколько лет после его изобретения звуки аккордеона можно было услышать повсюду, особенно на улицах и променадах. Но в дальнейшем Кюрех Демян, конечно, увеличил количество клавиш правой клавиатуры и отказался от воспроизведения целых аккордов. Но вот как сложилась его собственная жизнь, история умалчивает.
1: Персона дня.

0: Реклама на радио «Джаз».
1: Веранда ресторанов «Брассери Ламбик». Это больше, чем просто обед или ужин на свежем воздухе. Это ваш уютный уголок в городе. Внимательный сервис, продуманная обстановка и блюда фламандской и европейской кухни, которые хочется пробовать снова. Европейская и бельгийская кухня. Напитки со всего мира, приятная музыка и атмосфера, в которой легко забыть о делах. Приходите всей компанией. Летние террасы «Брассери Ламбик» открыты каждый день в 15 локациях в центре Москвы. Резерв столов на lambik.ru. 18+.
2: Поймай момент. Весь май в салоне «Дядьково Дизайн» авторские коллекции мебели со скидкой до 75%. Создайте свой интерьер с мебелью «Дядьково». Ждем в гости. «Дядьково».
3: Зажигательный, танцевальный ночной диско-клуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда, Ленинград. Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
0: Радио «Джаз». Телефон рекламной службы в Москве. 495-925-04-44.
1: Интересно знать.
4: Джаз не только снимает стресс, но и повышает креативность. Благодаря сложным ритмам и импровизации, эта музыка стимулирует мозг к поиску нестандартных решений.

0: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Гроза ожидается в столице в ближайшие часы и до конца дня, предупредил комплекс городского хозяйства. Возможен также град. В пригрозе усиление ветра до 15 метров в секунду. Мэрия просит быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Гроза в столичном регионе прогнозируется до конца текущей рабочей недели, сообщил гидрометцентр. Первая в нынешнем году гроза прогремела в некоторых районах Москвы области накануне. Погода в предстоящие двое суток будет по-прежнему теплой. Днем в четверг температура воздуха составит летние 25-27 градусов и несколько опустится в пятницу 8 мая до 17-19 градусов. Еще одну трубу с водой прорвало на востоке Москвы. На этот раз залило улицу Молдогуловой, сообщили в комплексе городского хозяйства. Прорыв зафиксирован в ходе работ по завершению отопительного сезона при подготовке участка теплосети к гидравлическим испытаниям. Участок локализован, утечка прекращена. Сотрудники городских служб на месте аварии приводят в порядок проезжую часть. Движение перекрыто по улице Молдогуловой на участке от Косинской до Вишняковской улиц. До этого прорвало трубу с горячей водой на Федеративном проспекте. Там последствия аварии устранены. Обновленный тематический поезд, который посвящен Вологодской области, будет курсировать по Калужско-Рижской линии метро до конца года, сообщил департамент транспорта. Состав рассказывает пассажирам о регионе. Благодаря таким поездам пассажиры могут больше узнать о стране, а регионы получают дополнительный поток туристов, отметили в ведомстве. Во время поездок пассажиры смогут узнать о туристических местах Вологодской области, родине Деда Мороза, промыслах, гастрономии и культуре области. Кроме того, весь состав украсили узорами вологодского кружева, одного из главных символов региона. Автономных роботов-уборщиков начали использовать на столичных вокзалах, сообщили в РЖД. Сегодня они задействованы для уборки внутренних помещений Казанского, Ярославского, Курского, Павелецкого и Киевского вокзалов, а также Московского вокзала Санкт-Петербурга. Роботы умеют подметать, мыть, убирать даже засохшую грязь, строить карту помещения, прокладывать маршрут, фиксировать степень загрязнения, объезжать препятствия, самостоятельно возвращаться на зарядку, а также выполнять многократную уборку с контролем пропущенных участков. Производительность роботов составляет почти 2000 квадратных метров в час. Музей Победы можно будет посетить бесплатно в ночь музеев 16 мая, сообщили в пресс-службе культурного учреждения. Музей Победы традиционно присоединится к ежегодной акции. В этом году ее тема «Родной», что перекликается с проведением в России года «Единство народов». Москвичей и гостей столицы ждут бесплатные экскурсии, мастер-классы, концерты, кинопоказ, посвященные родной истории и культуре. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Радио.

first day of spring, every heart would have a new song to sing.

0: Реклама на радио «Джаз».
1: Подписывайтесь на официальное сообщество «Радио Джаз» ВКонтакте. Только самые важные новости из мира джаза. Розыгрыши билетов только на самые значимые события и концерты. И, конечно, еще больше джаза, блюза и соула в авторских плейлистах.
0: «Радио Джаз». Телефон рекламной службы в Москве. 495 900.

0: Реклама на радио «Джаз». Идеальный кейтеринг на свежем воздухе – это рест-кейтеринг. Банкет или фуршет – мы возьмем все заботы на себя. Профессиональная организация, индивидуальный подход, безупречный сервис – это рест-кейтеринг. Более 10 тысяч успешных мероприятий с 2017 года. От камерных вечеринок до праздников на 5 тысяч гостей. Подробнее по телефону 499-409-52-56 или на сайте rest-catering.ru.
1: Открываем жаркий сезон. С 22 по 24 мая на территории бизнес-центра «Арма» пройдет грандиозный Russian Grill Fest. Лучшие гриль-рестораны, новинки барбекю-оборудования, мастер-классы, международный чемпионат и вилледж-фест с патио-зонами. Музыкальные хедлайнеры, группа «Жуки», «Биртман», «Рекорд-оркестр», «Манго-манго». Ждем тебя на Нижнем Сусальном, 5, строение 15. Программы и билеты на сайте Russian Grill Fest. Продажа билетов осуществляет ИП «Мартынцев Сергей Владимирович». УКРН 317-574-600-234-998. Васильчуки Рестарант Групп представляет франшизу ресторана «Русский». Современная русская кухня, сильный бренд и поддержка на каждом этапе. Узнавайте больше о франшизах ресторанной группы на сайте franchise-vasilchuki.ru.
0: Радио «Джаз». Телефон рекламной службы в Москве. 495-925-0444.
1: Интересно знать. В мире создан фильм, премьеру которого можно будет увидеть только в 2115 году. Проект Роберта Родригеса и Джона Малковича под лаконичным названием «100 лет» не просто кино, а уникальный эксперимент. Снятая еще в 2015 году по заказу одного конечного дома, картина исследует облик Земли через столетия. Сейчас пленка хранится в специальном высокотехнологичном пуленепробиваемом сейфе, который не имеет кодового замка, а откроется автоматически только 18 ноября 2115 года.

Радио Джаз. The best of the world radio. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.

0: По ее данным, часть этих украинцев приняли российское гражданство. Москалькова также сообщила о работе по вопросам воссоединения семей России и Украины, члены которых оказались разделены из-за закрытых границ. Ранее омбудсмен сообщила о переговорах по обмену пленными с Украины в ежедневном формате. По словам Москальковой, прорабатывается вопрос воссоединения 12 семей. Предварительно данный обмен должен состояться в ближайшее время. Электронные билеты на пригородные поезда к 35-му году будут продаваться по всей России, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. Он назвал ключевыми направлениями новой программы цифровизацию и внедрение инновационных технологий. Это позволит расширить возможности оформления проездных документов в электронном виде и сократить очереди в кассах. Концепция также предусматривает масштабное обновление подвижного состава. До конца 35-го года власти планируют закупить до 7 тысяч новых электричек. Такой объем заказов обеспечит стабильную работу отечественным промышленным предприятиям, подчеркнул Мишустин. Основатель CNN Тед Тернер умер в возрасте 87 лет, сообщил американский телеканал. Тед Тернер – медиа, новатор и филантроп, основатель CNN, новаторского круглосуточного телеканала, который совершил революцию в телевизионных новостях, скончался в среду, указано в материале. Первый в мире круглосуточный новостной телеканал был запущен в 1980 году. Кроме работы в медиабизнесе, Тернер занимался благотворительностью, а также выступал за сокращение ядерного оружия. Генеральный директор киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров не планирует принимать участие в создании новой экранизации своей одноименной повести «Курьер». Он уточнил ТАСС, что речь идет не о ремейке его одноименного фильма, а о новой экранизации повести. Ее снимут к 40-летию оригинальной картины. Премьера запланирована на первый квартал будущего года. Если сюжет перенесут в современную реальность, успех картины во многом будет зависеть от подхода к проработке образа главного героя. Об этом заявил NSN кинокритик Александр Шпагин. По его словам, в 86-м году драматичное обострение в сочетании с иронической интонацией сделали фильм Шахназарова культовым. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Радио Джаз.

0: Реклама на Радио Джаз.
1: Проект «Радио Джаз» и флотилия «Рэдисон Ройл». «Джаз на воде». Прекрасная возможность познакомиться с творчеством ярких музыкантов, играющих в этом жанре. 7 мая. Джазовые дивертисменты в исполнении квартета Владимира Агафонникова и лауреата премии «Триумф» Александры Шерлинг. Вечно зеленые стандарты, классика в джазовом прочтении и авторский джаз неизменно гарантируют праздничное настроение и яркие эмоции. «Джаз на воде». Это звучит. 16+.
0: Радио Джаз. Телефон рекламной службы в Москве. 495-900.

0: такой же день 1829 года венский органный мастер Кирилл Демян запатентовал новый инструмент – аккордеон. В оригинальном немецком описании это небольшая коробочка с металлическими язычками и мехами, закрепленными таким образом, чтобы ее можно было легко носить с собой, что особенно ценно для путешествий. На самом деле автора аккордеона звали Кюрех Демян. Он был выходцем из румынских армян. И не просто мастером, а новатором. У его инструмента было всего 5 клавиш, которые предназначались только для левой руки. Каждой клавише соответствовал один аккорд, отсюда и название инструмента. На аккордеоне можно было играть простые мелодии в одной тональности, и уже через несколько лет после его изобретения звуки аккордеона можно было услышать повсюду, особенно на улицах и променадах. Но в дальнейшем Кюрех Демян, конечно, увеличил количество клавиш правой клавиатуры и отказался от воспроизведения целых аккордов. Но вот как сложилась его собственная жизнь, история умалчивает.
1: Персона дня.

0: Реклама на радио «Джаз». Идеальный кейтеринг на свежем воздухе – это рест-кейтеринг. Банкет или фуршет – мы возьмем все заботы на себя. Профессиональная организация, индивидуальный подход, безупречный сервис – это рест-кейтеринг. Более 10 тысяч успешных мероприятий с 2017 года. От камерных вечеринок до праздников на 5 тысяч гостей. Подробнее по телефону 499-409-52-56 или на сайте rest-catering.ru.
1: Левел Мичуринский. Жилой комплекс в зеленом районе. 4,5 гектара благоустройства. Школа и 3 детских сада на территории. Левел Мичуринский. Цены на квартиры снижены. Застройщик ООО «СЗФАЗ Инвест». Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности на level.ru. Не оферта.
2: Джаз-клуб Игоря Бутмана приглашает на майские праздники. Вас ждет яркая музыкальная программа на любой вкус и настроение. От ретро-джаза 20-х до любимых советских шлягеров и оригинальных современных стандартов. Каждый день на сцене. Известнейшие музыканты. Легендарный ансамбль «Мелодия» Георгия Граняна. Американский трубач и вокалист Рональд Бейкер. Уникальная певица Анастасия Лютова. Пианист и народный артист России Даниил Крамер. С 1 по 11 мая. Начало в 19:30. Программа и билет на сайте moscow.bootmanclub.ru.
3: ИБ Алатьево ВГ. УГР. ИБ 318-77-46-0-550-045-6+.
4: Журнал «Мудборд». Стильный глянец для тех, кто слышит красоту в деталях.
5: Журнал «Мудборд». О звездах, искусстве, моде, красоте и путешествиях. О жизни со вкусом.
4: Журнал «Мудборд». В продаже на маркетплейсах и в торговых сетях Москвы и Петербурга. 16+.
6: Зажигательный, танцевальный, ночной диско-клуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда, «Ленинград». Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
7: Жизнь становится замечательной, когда ее замечаешь. Чтобы не пропустить главные события весны, слушайте «Выход в свет» на Радио Джаз. Радио Джаз. Телефон рекламной службы в Москве. 495-925-04-44.
8: Интересно знать.
9: Джаз и кино неразлучны. Еще в 1981 году справочник «Джаз в кино» насчитывал более 3500 фильмов, где звучит этот жанр. Сегодня исчисляется десятками тысяч, от классики нуара до современных мультфильмов.

0: The best of the world radio. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. При атаке беспилотников вооруженных сил Украины в Белгородской области пострадали четверо жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В селе Черемушное дрон ударил по легковому автомобилю. Двое мужчин получили минно-взрывные и баротравмы. В городе Шебекино беспилотник атаковал трактор на территории предприятия. Водителя с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями госпитализировали. Кроме того, за медпомощью самостоятельно обратился мужчина, который пострадал накануне при атаке дрона в Шебекине. Нефтяная компания «Татнефть» выиграла в арбитражном суде Татарстана иск в отношении авиастроительного предприятия «Туполь».

0: только один. Суд увеличил срок лишения свободы для бывшего главы МЧС Крыма Сергея Садоклиева. Его признали виновным в превышении должностных полномочий, передает ТАСС. Новый приговор вынес суд в Симферополе. В 2025 году Садоклиева уже осудили за взятки, дали 5,5 лет строгого режима, а также штраф в 1 700 000 рублей. Путем частичного сложения срок увеличен до 7 лет в колонии строгого режима. По данным следствия, экс-глава МЧС использовал служебный внедорожник Land Cruiser в личных целях, заправлялся, ремонтировал за казенный счет, плюс использовал спасателя в роли водителя. Ростелеком вновь предупредил своих абонентов из Москвы, что в ближайшие дни возможны ограничения на мобильный интернет. О таких мерах в период с 5 по 9 мая операторы начали предупреждать еще 4 числа. Другие операторы сообщали, что временные ограничения во время подготовки и проведения праздничных мероприятий к Дню Победы могут коснуться не только Москвы, но и области. В этот период рекомендуется выходить в сеть через Wi-Fi. С 5 мая абоненты сообщали об отсутствии мобильной связи и проблемах с доступом ко всем сервисам. Лауреатом Платоновской премии в номинации «За воссоздание образа человека в прекрасном и яростном мире отечественной истории и русской культуры» станет писатель Евгений Водолазкин. Премию вручат в рамках 15-го международного Платоновского фестиваля искусств в Воронеже 30 мая, сообщили в правительстве региона. Водолазкин – прозаик, филолог, специалист по древнерусской литературе, автор романов-бестселлеров «Лавр» и «Чагин». Программа форума рассчитана на месяцы, включая в себя десятки мероприятий с участием актеров и музыкантов из 5 стран. Популярный телеграм-канал «Радио NSN» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Радио «Джаз».

0: Реклама на радио «Джаз».
1: Веранда ресторанов «Брассери Ламбик». Это больше, чем просто обед или ужин на свежем воздухе. Это ваш уютный уголок в городе. Внимательный сервис, продуманная обстановка и блюда фламандской и европейской кухни, которые хочется пробовать снова. Европейская и бельгийская кухня. Напитки со всего мира. Приятная музыка и атмосфера, в которой легко забыть о делах. Приходите всей компанией. Летние террасы «Брассери Ламбик» открыты каждый день в 15 локациях в центре Москвы. Резерв столов на lambic.ru. 18+.
2: Слышите звук моторов? 16 мая при поддержке «Радио Джаз» и компании «Старое время» пройдет 6-й ралли коллекционных ретро-автомобилей «Архангельское аутлет». В этом году тема кинематографа. Живая музыка, уникальные машины и, конечно, подарки. Это официальное открытие летнего сезона. Ждали весь год? Приезжайте. Будет на что посмотреть. 16 мая. Новорижское шоссе 5. Вход свободный. 6+.
0: «Радио Джаз». Телефон рекламной службы в Москве. 495-925-0.

0: свет на радио «Джаз». Карта интересной Москвы.
1: Весна, джаз всегда рядом. Когда природа оживает, мир будто просыпается и начинает звучать по-новому. Стоит лишь прислушаться. В студии Маргарита Макеева. Здравствуйте. Поэтому в четверг нужно быть в клубе Игоря Бутмана на Таганке на выступлении ленинградского патефона. Как нетрудно догадаться, это коллектив из Петербурга. Он представляет программу советских песен, знакомых многим по кинофильмам. Но музыканты исполняют популярные кинохиты и эстрадные шлягеры прошлого века в авторских аранжировках. Солистка ленинградского патефона Анастасия Лютова. Нет более величественного инструмента, когда-либо изобретенного человеком, чем орган. Моцарт называл его королем инструментов. Вместе с органом в кафедральном соборе Петра и Павла 7 мая зазвучит не менее сложный по строению инструмент – саксофон. Алексей Круглов и органистка Юлия Иконникова предлагают собственное видение золотой классики на вечере «Бах и джаз». Иногда нам нужно заглянуть вглубь себя, а иногда выплеснуться наружу. И вот на концертах Владимира Кузьмина такое происходит постоянно. Люди либо подпевают хором «Я не забуду тебя никогда», либо вообще танцуют там, где позволено. А все потому, что у человека, пережившего 6 браков, все песни о любви. Время романтиков 10 мая в Союзе композиторов. Приятного отдыха и ярких впечатлений. Маргарита Макеева.
0: Выход в свет. На радио «Джаз».

0: Реклама на радио «Джаз».
1: Васильчуки Ресторан Групп представляет франшизу ресторана «Русский». Современная русская кухня, сильный бренд и поддержка на каждом этапе. Узнавайте больше о франшизах ресторанной группы на сайте franchise-vasilchuki.ru.
2: «Поймай момент». Весь май в салоне «Дядьково Дизайн» авторские коллекции мебели со скидкой до 75%. Создайте свой интерьер с мебелью «Дядьково». Ждем в гости. Дядьково.
3: Идеальный кейтеринг на свежем воздухе – это рест-кейтеринг. Банкет или фуршет – мы возьмем все заботы на себя. Профессиональная организация, индивидуальный подход, безупречный сервис – это рест-кейтеринг. Более 10 тысяч успешных мероприятий с 2017 года. От камерных вечеринок до праздников на 5 тысяч гостей. Подробнее по телефону 499-409-52-56 или на сайте rest-catering.ru.
4: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Радио «Джаз». Телефон рекламной службы в Москве. 495-925-0444.
1: Интересно знать. В «Антиутопии 451 градус по Фаренгейту», написанной еще в 1953 году, Рэй Брэдбери предсказал появление современных наушников-вкладышей. Он описал их как «ракушки» — миниатюрные радиоприемники-втулки, создающие океан звуков в голове слушателя. В эпоху громоздких проводных устройств эта идея казалась фантастикой. Сегодня же беспроводные капельки – неотъемлемая часть жизни, подтверждающая удивительную прозорливость писателя, который предвидел не только технологию, но и стремление людей к цифровой изоляции от реальности.

0: Радио Джаз. The best of the world radio. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Недельная дефляция зафиксирована в России впервые с начала года. По данным Росстата, с 28 апреля по 4 мая индекс потребительских цен составил 99,98%, то есть дефляция равна 0,02%. При этом с начала года все еще наблюдается рост цен на 3 с лишним процента. Цены на плодово-овощную продукцию снизились в среднем на 2,7%. Больше всего подешевели огурцы, по данным Росстата, на 11,5% и помидоры на 7,5%. Куриные яйца, по данным Росстата, подешевели на 1%. Мясо кур стало дороже на 0,5%. Также чуть выросла стоимость говядины, мороженой, рыбы, сыров. Снижение цен на неделе зафиксировали и в Минэкономразвитии. Снижение цен и торговых наценок на социально значимые товары зафиксировано в некоторых регионах России после заключения соглашений о стабилизации цен. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба. Соглашение заключается между региональными властями, торговыми сетями и поставщиками. По данным ФАС, в среднем

0: Первая в Европе коммерческая служба роботакси запущена в Хорватии. Поездки предоставляются на беспилотных автомобилях китайского производства. Хорватский стартап начал работу в Загребе, столице страны. В парке 10 автомобилей. Они оснащены программным обеспечением для автономного вождения от китайской компании Pony AI. На данный момент беспилотное такси можно заказать через приложение по фиксированной цене 1 евро 99 центов, 175 рублей. Шансов на успешный прокат в России у британской сказки «Вверх по волшебному дереву» немного, так как российскому зрителю совершенно не знаком литературный первоисточник. Об этом она сцена рассказала член ассоциации владельцев кинотеатров Елена Хожинская. Картина британского режиссера Бена Грегора выйдет в российский прокат завтра. «Вверх по волшебному дереву» — это экранизация серии книжек Эннет Блайтон, на которых выросли несколько поколений английских детей. По словам Хожинской, это немножко не на нашу аудиторию, хотя фильм может быть вполне достойный. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Радио «Джаз».

0: Реклама на Радио Джаз.
1: Проект «Радио Джаз» и флотилия «Радисон Ройл». «Джаз на воде». Прекрасная возможность познакомиться с творчеством ярких музыкантов, играющих в этом жанре. 7 мая. Джазовые дивертисменты в исполнении квартета Владимира Агафонникова и лауреата премии «Триумф» Александры Шерлинг. Вечно зеленые стандарты, классика в джазовом прочтении и авторский джаз неизменно гарантируют праздничное настроение и яркие эмоции. «Джаз на воде». Это звучит. 16+.
2: Зажигательный, танцевальный, ночной диско-клуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда «Ленинград». Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
0: Радио «Джаз». Телефон рекламной службы в Москве. 495 925 0.

0: такой же день 1829 года венский органный мастер Кирилл Демиан запатентовал новый инструмент – аккордеон. В оригинальном немецком описании это небольшая коробочка с металлическими язычками и мехами, закрепленными таким образом, чтобы ее можно было легко носить с собой, что особенно ценно для путешествий. На самом деле автора аккордеона звали Кюрех Демян. Он был выходцем из румынских армян. И не просто мастером, а новатором. У его инструмента было всего 5 клавиш, которые предназначались только для левой руки. Каждой клавише соответствовал один аккорд, отсюда и название инструмента. На аккордеоне можно было играть простые мелодии в одной тональности, и уже через несколько лет после его изобретения звуки аккордеона можно было услышать повсюду, особенно на улицах и променадах. Но в дальнейшем Кюрех Демян, конечно, увеличил количество клавиш правой клавиатуры и отказался от воспроизведения целых аккордов. Но вот как сложилась его собственная жизнь, история умалчивает.
1: Персона дня.

0: Интересно знать.
1: Джаз – музыка мгновения. Чтобы общаться во время игры, музыканты используют секретные сигналы. Поднятый палец, кивок головы или даже направление раструба трубы. Это команды для бенда, указывающие, когда вступать в соло или пора заканчивать композицию.

0: The best of the world radio.
1: В эфире СМИ «Радио Джаз». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS-77-59-524 выдано 3 октября 2014 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций «Роскомнадзор». Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Радио Джаз», предназначена для лиц старше 12 лет.
2: People say I'm an

0: Реклама на радио «Джаз».
1: Зажигательный, танцевальный, ночной диско-клуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда «Ленинград». Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
0: Радио «Джаз». Телефон рекламной службы в Москве. 495 920.

0: on Route 66. Get your kicks on Route 66.
1: Радио джаз.

0: Радио Джаз. The best of the
1: world radio. В эфире СМИ Радио Джаз. Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS-77-59-524 выдано 3 октября 2014 года Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзор. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала Радио Джаз, предназначена для лиц старше 12 лет.

радио «Джаз».